0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: This is Radio Rendezvous. Нижний Новгород's first FM radio station. Radio Rendezvous. Radio Superstar.

радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция.

Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву — лучшие мелодии родного города.

0: Очень сложно.
1: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб ГМК-62. Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: Радио Рандеву. 103.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, будут идти дожди, воздух прогреется до 20 градусов тепла.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Thank you.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производстве льняного волокна в Нижегородской области, обороте нижегородских IT-компаний, патенте нижегородских ученых на изделия для атомных реакторов и льготном кредитовании для малого и среднего бизнеса. Производство льняного волокна запустят в Шаранском округе Нижегородской области. Земельный совет при правительстве региона одобрил выделение участка. Ожидается, что ежегодно на предприятии в Шаранге будет выпускаться не менее 3000 тонн льняного волокна, применяемого в производстве пряжи и ткани. Инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей. Ранее инвестор получил участок в Шахуне. Компания уже возделывает лен Долгунец в Тонкинском округе, что гарантирует стабильную работу нового производства. Планируется, что предприятие будет запущено в третьем квартале 2027 года. Также запланирована реализация второй очереди проекта в Шахунском округе. Проект реализуется при поддержке корпорации развития Нижегородской области. Три нижегородские IT-компании с суммарной выручкой более 4,5 миллиардов рублей вошли в рейтинг крупнейших в России, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области со ссылкой на рейтинг IT-компании агентства РАЕКС по итогам 2025 года. В рейтинге участвуют крупнейшие IT-холдинги и системообразующие компании российского рынка. Он оценивает суммарную выручку, ключевые направления развития и перспективы в цифровой индустрии. 27 место занял нижегородский разработчик мобильных приложений и цифровых сервисов Marisa Digital. Выручка компании составила 3,6 миллиарда. Рублей. На 47-й строке рейтинга компания ИТЛ, занимающаяся комплексным обслуживанием систем. Выручка 844 миллиона рублей. 53-е место в рейтинге заняла компания GitWise, специализирующаяся на системной интеграции и администрировании. Ее выручка составила более 118 миллионов рублей. Ученые Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева получили патент на решетку тепловыделяющей сборки ядерного энергетического реактора для повышения безопасности реакторов семейства РИДН, который используется на современных атомных ледоколах. Решетка отвечает за безопасную и стабильную работу активной зоны реактора. Внутри реактора расположены тепловыделяющие сборки, пучки длинных стержней, в которых происходят ядерные реакции с выделением тепла. Если решетки нет или она в плохом состоянии, стержни начинают вибрировать, тереться друг о друга и в итоге повреждаются. Это может привести к аварии. Новая конструкция решетки отличается сразу несколькими преимуществами. Повышенная безопасность, геометрическая стабильность, упрощение производства и сборки. Эффективность конструкции уже подтверждена с помощью компьютерного моделирования. Следующим этапом станут экспериментальные испытания. Предполагается, что разработка будет использоваться в реакторах типа РИТМ. Кроме того, технологии можно найти применение на плавучих атомных энергоблоках, атомных станциях малой мощности, а после дальнейшей доработки и в составе ядерных реакторов большой мощности. Клиентам НБД Банка вновь стала доступна программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обработки обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно познакомиться в офисах НБД банка.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты. До 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.
5: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
6: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
7: Listen to «Радио Рандеву».
8: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области?» Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, будут идти дожди, воздух прогреется до 20 градусов тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Вот, кажется, начинающие артисты группа «Озон», да? А песня-то уже 23 года. Ну вот вчера же только было. И вообще как-то все думаешь, ну молодые-молодые, а уже вот как оно. Быстро пролетает время. Вот и сегодня. Только был вроде понедельник, а уже пятница. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует незамечающий часов блюзов Алексей. И, конечно, музыканты, которые дарят нам свою музыку. Вот их имена в этом часе. Нас порадует Майкл Джексон, Андрей Катигов, Марио Бьонзи, Рикки и Повери, Баста, Алексей Чумаков, Грегори Поттер, Джейсон Донован, Ace of Base. Великолепные Шаде и прямо сейчас Донна Саммер и ее друзья диск-жоки. Ну, что так пободрить сделать? Ну, даже пятница, да? Все. Заканчиваем дела. Нам нужно много энергии, чтобы распрощаться с серьезными темами и перейти к выходным, потому что этот вечер уже должен быть незабываемым. Потому что мы уже начинаем отдыхать. Согласитесь, настроение у нас уже прямо сейчас приподнятое.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Марио Бьонди, человек с волшебным голосом. На радио Рандо 8 часов и 25 минут мы вам рассказываем о том, что происходит на улицах Нижнего. Ну, и это по традиции, уже долгое время существующей. В пятницу вечером будет жарко на дорогах, потому что все захотят уехать за город, а утром и днем совершенно свободно, как и сейчас. Всего 2 балла. Серьезных заторов нет, больше 7 минут нигде не задерживаемся. И мосты абсолютно свободны. 0 баллов.

0: рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, если ты любишь как-то наполовину или не очень сильно, то это, наверное, не любовь, а любовь — это когда ты полностью отдаешься этому чувству и получаешь от этого тоже великое наслаждение, даже если любовь неразделенная. Баста, «Любовь без памяти», композиция из одноименного мюзикла. Ну, вот она напоминает мне того старого старика Басту, да, который был в начале. Потому что в начале, когда вы все не слушали этот проект, мне он очень нравился, когда он стал слишком популярным, у меня как-то сразу настроение пропадает слушать музыку, которую знают все. Хочешь что-то эксклюзивного? Вот такой я странный человек. Но сейчас о погоде, которая не странная, а очень даже летняя. И это прекрасно, что у нас передышка в жаре. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 18 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность достаточно высокая. Пасмурно. Но вот эти утренние...

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Спасибо большое Джейсону Доновану за такое прекрасное настроение, которое дарит его музыка. Далее мы продолжаем с Ace of Base и их легендарным хитом, ну какой-то там очередной ремикс, ну ладно. Какой есть, такой и ставим. Ну а в конце этого часа нас порадует своей музыкой Шаде. Но самое главное, друзья, я не устану вас поздравлять с тем, что рабочая неделя заканчивается, последний день.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
4: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, будут идти дожди, воздух прогреется до 20 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

какой солнечный, вот этот все-таки провев его, ля-ля-ля-ля-ля, и сразу на душе весело. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей и Эрос Рамаццотти. Именно он открывает новый музыкальный час с композицией «Perfecto». Все прекрасно, друзья, и даже дождь на улице, все это временно. А любовь и мир — это вечно. Тем более, что выходные синоптики обещают будут без дождей. Ну а в ближайшее время на радио-рандеву слушаем Нью, Фила Коллинза, Карлоса Сантана и Роба Томаса.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте «Приятная-стоматология.рф». Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Том Петти и Heartbreakers. Легендарное произведение 1993 года, Mary Jane's Let's Dance. Провокационный клип и вообще тема у песен, но нам главное музыка, а музыка здесь потрясающая. И вот этот звук губной гармошки и гитар таких мясистых, таких звучных. Это, конечно, настоящее музыкальное счастье. И в 90-х годах так звучали группы. Помните, что Aerosmith, их звездная серия песен, что Том Петти. Ну что, немного истории. Еще нам, пожалуй, пригодится сейчас в ближайшее время, потому что наступило время для рубрики «Когда мы вспоминаем именинников сегодняшнего дня». Ну, в первую очередь, мы поздравляем наших радиослушателей, которые в данный момент слушают радио «Рандеву» и отмечают свой праздник. Те люди, которые родились 31 июля. Друзья, мы желаем вам любви, мира, счастья, всего самого прекрасного и удивительного. Как раз сегодня еще и пятница, вечерком наверняка к вам нагрянут гости, а может быть завтра вы будете отмечать. Ну, в общем, с праздником вас, родные. И знаете, вместе с вами родились интересные люди в этот день, о некоторых из них расскажем прямо сейчас. В 1768 году в этот день родилась Прасковья Ивановна Шереметьева. Крепостная актриса, ставшая графиней. Одаренная большими музыкальными способностями и хорошим голосом, она с успехом начала выступать на театральной сцене под именем Жемчуговой. Любовь к музыке и совместные занятия сблизили ее с сыном, графом Николаем Петровичем, который женился на ней в ноябре 1801 года. Ну, там свои традиции были, свои дела. В общем, объявили они об этом позже, несмотря на то, что брак одобрил император Павел и Александр I. В общем, такие в высшем свете были правила. Уже через 3 недели после рождения сына Прасковья Ивановна скончалась, а графиня-крестьянка была удивительным человеком. Она постоянно помогала сирым и беспомощным. А муж по ее завещанию построил в Москве странноприимный дом с больницей. Ныне это больница имени Склифосовскую, положил капитал на выдачу приданного бедным невестам. Так он любил свою супругу. Удивительно и замечательно. 120 лет назад в этот день родилась удивительная русская актриса Вера Петровна Морецкая. Великая русская актриса. Ну, ее достижения были отмечены, конечно, за работу на сцене и в кино. Фильмы «Член правительства», «Сельская учительница», «Мать» были отмечены 4 сталинскими премиями, званием «Народные артистки СССР» и «Герой социалистического труда». Но все это было абсолютно заслуженно. В 1914 году в этот день родился выдающийся французский актер-комик Луи де Фюнес. «Рози», «Небольшая прогулка», «Фантомас», там, «Жандарм» и так далее. Все это, конечно, абсолютная классика мирового кино. В 1921 году в этот день родилась киноактриса, народная артистка СССР, России еще тогда, Любовь Ивановна Малиновская, вернее, еще, да. Хотя она стала известной очень давно и играла такие ярчайшие эпизоды. Также в 1921 году родилась Любовь Сергеевна Соколова, киноактриса, вот настоящий мастер эпизода, народная артистка СССР, дебютировала в роли медсестры Варвары в фильме «Повесть о настоящем человеке», а всего сыграла в кино, и это для нашего советского периода просто абсолютный рекорд. 325 ролей она была включена в книгу рекордов Гиннесса как актриса, на счету которой больше всего ролей матерей. Она такая наша всесоюзная киномам, потрясающая Любовь Сергеевна Соколова. В 1930 году родился киноактер, звезда фильмов «Карнавальной ночи», «Весна на Заречной улице», Юрий Андреевич Белов. Также в 1930 году родился солнечный клоун, наш любимый, дорогой и родной Олег Константинович Попов, народный артист СССР. Он там последние годы жизни жил в Германии, но он, конечно же, наш дорогой солнечный клоун, мы так его привыкли называть, это совершенно гениальный артист цирка. В 1937 году в этот день родилась удивительная певица, народная артистка СССР, солистка когда-то великого ансамбля «Дружба», а потом, в общем, и звезда в сольном плавании, великая Эдит Станиславовна Пьеха. 1944 году в этот день родилась Джеральдина Чаплин, киноактриса, дочь Чарли Чаплина. Впервые снялась в кино в возрасте 8 лет. Первая крупная роль досталась ей в фильме «Доктор Живаго». Многие годы ее другом был испанский кинорежиссер Карлос Саура, у которого она снялась в 6 фильмах, а одна из работ актрисы – экранизация фильма «Одиссей» от Андрона Михалкова-Кончаловского. В 1945 году родился телеведущий, драматург, народный артист России, действительно всенародно любимый телеведущий Леонид Аркадьевич Якубович. В 1949 году родился актер театра и кино, народный артист России Евгений Аркадьевич Герчаков. А в 1950 году Александр Александрович Петков, киноактер, народный артист России, окончил Щепкинское училище и сразу же вот после окончания снялся в 1975 году в фильме «Акира Куросава. Дерсу Узава». Ну а вообще, на его счету огромное количество таких ярчайших эпизодов. Среди лучших работ, наверное, это «Зуев в зоне особого внимания», «Сашка, 34-й скорый», «Сержант Эй», «В тайне черных дроздов» и многие-многие другие. Помимо театра и кино, Александр Петков занят постановка там, ну, снимается и на телевидении, обладая великолепным голосом, поет романсы и народные песни. Им создан фонд «Илья Муромец», президентом которого он является, основной задачей которого он видит производство детских фильмов, сказок, отражающих истинную культуру русской Руси Великой. Это потрясающая задача. В 1962 году родился киноактер Уэсли Снайпс. В 1963 году английский диск-жокей, музыкант, композитор, продюсер, чем он только не занимается в области музыки, Норман Кук, которого, ну, стали называть Фэтбой Слим, и всем это понравилось, а вообще на самом деле его зовут Квентин. В 1964 году в этот день родилась потрясающая Сиси Кейдж, она же Каролина Мюллер, певица, которая наряду с Modern Talking озарила наше детство своей музыкой. Конечно, Сиси Кейдж, послушаем обязательно в этом часе. И сегодня 55 лет исполняется нашему дорогому, близкому товарищу и великолепнейшему музыканту Сергею Евгеньевичу Крестовскому. Ансамбль «Ума Турман» ныне, раньше еще большое количество разных музыкальных проектов. И, конечно, мы Сереже Крестовскому передаем привет из Нижнего Новгорода и желаем любви, мира, всего самого наилучшего. Потрясающий человек и, конечно же, уникальный музыкант. И мы поэтому сегодня послушаем песню старшего брата, да, который обычно песен в проекте Ума Турман не пишет, но свои собственные выпускает, просто уникальные. Сергей Крестовский при поддержке своей подруги Екатерины Гусевой. Замечательная композиция под названием «Может быть, получится». Это радио РНДУ. Всех именинников поздравляем еще раз с днем рождения.
1: Радио РНДУ 103.4 FM.

Какое нежное, потрясающее произведение. Я всегда люблю ставить его в день рождения Сережи Крестовского. С днем рождения, дорогой, всего самого светлого. И спасибо Ксении Гусевой за то, что она поддержала эту песню своим нежным голосом. Ну а сейчас мы переходим к композиции следующей именинницы сегодняшнего дня, мимо которой не может пройти ни один подросток 80-х годов, потому что это Сиси Кейдж. Да, она производила на нас большое впечатление. Ее эти видеоклипы с пантерами, с красотой ее небесной. Абсолютно, да. И вот когда много-много лет спустя я с ней встретился, мы вместе с ней работали на одном концерте, был ведущим, она пела, я увидел ее близко и понял, что это такая миниатюрная, такая нежная, такая удивительная женщина Сиси Кейдж. Вспоминаем детство. Пацаны и девчонки, все, кто родились в 70-х, 80-х.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать!
0: 266-09-99. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Ну что, я надеюсь, что все проснулись уже, да? Все уже бодрые давным-давно. Ну, вот как и я. Я по себе сужу, конечно, как и любой человек. И мне приходится вставать очень рано для того, чтобы успеть попасть на радио до 8 утра. И поэтому для меня день тоже давно идет. Но кто-то счастливчик и мог поспать подольше. В общем, всем, всем без разницы. С добрым утром, друзья. Много вам сил желаю, потому что сегодня финальный рабочий день. Нужно закончить очень много дел для того, чтобы с чистой совестью приступить к отдыху. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. И свою музыку в этом часе вам будут дарить замечательные музыкальные коллективы. Вот их имена. Purple Disco Machine, Папика Александра Питони, Стиви Вандер, Юпитер и Вячеслав Бутусов, Моби, Милен Фарамер, группа Кино, Марсу нужны любовники, фанк, дебиты, прямо сейчас рок, Острова.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Purple Disco Machine. Огонь и лед. Зажги меня, возогрей меня. Ну, в общем, все как положено. Как и должно быть. Драматургия нам понятна. Спасибо за веселую музыку. На этом Блюз Фрикси будет с вами прощаться. Друзья, до понедельника. Обязательно услышимся с вами в понедельник в 8 часов утра на 103.4 FM. Я желаю вам прекрасных выходных. Я надеюсь, что пройдут они с пользой для тела и для настроения, и для души, и всего самого наилучшего вам желаю. Не хулиганьте сильно много, потому что бывает летом жарко, припекает, что-то в голову вредает, но вы будьте аккуратны. Тем более, что синоптики нам обещают не дождливую погоду, то есть в субботу и в воскресенье дождей не будет. И температура воздуха поднимется до плюс 25-28 градусов, то есть жарко, можно будет купаться. При этом солнышко будет прятаться время от времени за тучки, что позволит нам находиться в более комфортных условиях. Это тоже замечательно. Вот такие выходные нас ожидают. Всем любви, мира и счастья. Ну и напоследок, по традиции, я ставлю композицию, который прощаюсь с вами, отправляюсь на выходные. Папик и Алессандро Питони. Аривидерчи, Куэста Сэр. Обязательно с кем-нибудь встретимся, друзья. Ну, как же по-другому. Всем любви и мира. Ваш Блюзов Алексей.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО «НБД Банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
2: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о продаже топлива по QR-коду, субсидии для Нижегородского технопарка «Старк», запуске еще одного тоннеля проходческого комплекса и льготном кредитовании малого и среднего бизнеса. Продажи топлива по QR-коду начали тестировать в Нижегородской области. На новую схему перешла одна АЗС «Лукойла» в Ветлуге. Ранее на оперштабе Ветлужский округ был определен в качестве пилотной территории для отработки системы. При необходимости ее можно будет масштабировать. QR-код оформляется через чат-бот «Топливо 52 в Максе» с авторизацией по номеру телефона на конкретный госномер автомобиля. По одному QR-коду можно один раз заправить автомобиль по общим правилам, действующим на АЗС. Факт заправки аннулирует QR-код. В следующий раз его можно будет получить через двое суток после заправки. Новая система позволит регулировать количество топлива на сетевой АЗС, в том числе исходя из количества запросов на получение QR-кода. При необходимости объем поставки увеличит, прокомментировали в пресс-службе правительства Нижегородской области. Нижегородский технопарк «Старк» получит 200 миллионов рублей из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры и дооснащение, сообщили в правительстве Российской Федерации. Субсидия выделена по госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика». Технопарк «Старк» — это промышленная экосистема, где резидент реализует свои производственные и инновационные проекты. Площадка технопарка находится в Нижнем Новгороде. В 2025 году «Старк» подтвердил соответствие требованиям Минпромторга России. На сегодняшний день в технопарке более 10 резидентов. Это производители автокомпонентов, металлоизделий и металлических конструкций, промышленных роботов и роботизированного оборудования, метизной продукции и так далее. В правительстве Нижегородской области сообщили, что в дополнение к федеральному финансированию регион выделит 50 миллионов рублей из областного бюджета. Еще 200 миллионов рублей внесет управляющая компания. В Нижнем Новгороде началась проходка финального 4-го тоннеля, который соединит действующую станцию метро Горьковская с новыми станциями. Тоннель-проходческий комплекс начал движение от площади Горького в сторону площади Свободы. Он пойдет параллельно счету Евдокия, который запустили в мае. Тоннели лишь немного разойдутся, чтобы обойти исторический портал 1833 года, который является объектом культурного наследия. Для старта двух механизированных комплексов был сооружен котлован монтажной камеры с распорной системой из 4 ярусов, которая состоит из 311 тонн металлоконструкции, а также разработано 18 тысяч кубометров грунта. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что в этом году метростроицы планируют полностью завершить подземные работы в историческом центре Нижнего Новгорода, а дальше начнется возведение самих станций и вестибюлей. Клиентам НБД Банка вновь стала доступна программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно познакомиться в офисах НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: отпуска, чтобы насладиться морем. Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.

0: подробности на сайте familyfit.dfisnn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, будут идти дожди, воздух прогреется до 20 градусов тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. —

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
4: Рандеву». Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». У микрофона Андрей Лазарев. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту область для вас освещаем, рассказываем в деталях, делимся и обсуждаем. И сегодня хотелось бы поговорить о том, что, мне кажется, не так часто происходит в нашей жизни. И встречи с такими людьми обычно, людьми такой профессии. Обычно это вопрос очень волнительный. Всегда, я бы так сказал, на кону, наверное, стоит жизнь и здоровье человека. У нас сегодня в гостях заведующий круглосуточным хирургическим стационаром клиникой диагностического центра Росмед в группе Медси Левин Валерий Вячеславович. Валерий Вячеславович, все правильно сказал?
5: Все правильно. Всем здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот как раз в прошлом году группа компании Медси вышла на рынок Нижнего Новгорода, открыв современный многопрофильный медицинский центр. На ваш опытный взгляд, какие возможности стали доступны для жителей Нижегородской области?
5: Во-первых, это один из немногих современных медицинских центров, которые действительно оснащены инновационным оборудованием, которые работают с командой профессионалов, у нас широкий перечень услуг, и жители региона могут получать круглосуточную и доступную медицинскую, и как первичную, так и специализированную помощь без выезда в другие регионы. Uh-huh. У нас работает круглосуточный стационар, преимущественно хирургического направления, и мы обеспечиваем наблюдение за пациентами 24/7. Что бы хотелось особенно подчеркнуть, что в группе компании МедСи, в том числе и в нашем медицинском центре, это такого рода частно-государственная коллаборация, поскольку мы оказываем медицинскую помощь не только на платной основе, но также работаем с добровольным медицинским страхованием и оказываем такие услуги, как ряд обследований, например, КТ, МРТ и ряд оперативных вмешательств в рамках ОМС, в том числе в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи.
4: Как раз хотел поговорить с вами о том, что вообще хирургия и это направление в медицине, оно действительно требует, наверное, высочайших каких-то стандартов оснащения, если можно рассказать, как оборудованы операционные, да, потому что понятно, что медицина не стоит на месте, и какие технологии оборудования вы используете в своей ежедневной практике?
5: Для начала я бы хотел сказать, как вообще, что из себя представляет сам стационар. Это целый этаж здания на Охском съезде 4, там 30 коек находится, палата от 1 до 5 мест, которые оснащены всем необходимым. Это телевидение, снабжение медицинскими газами, это система вызова медицинского персонала в любой момент, комфортабельные санузлы. Сам же оперблок нашего центра состоит из 3 операционных, не считая вспомогательных помещений, в которых проводятся самые разнообразные хирургические вмешательства. В проекте было заложено соблюдение всех необходимых санитарно-гигиенических нормативов. В том числе в оперблоке находится палата пробуждения, где пациент может восстановиться в течение небольшого периода времени после операции. Эта же палата пробуждения может быть легко трансформирована ввиду своего достаточного оснащения в полноценную палату реанимации. В операционной у нас имеются ламинарные потоки воздуха, то есть столы хирургические столы, омывается стерильным потоком воздуха, который проходит через гепофильтр, через ультрафиолетовые облучатели, чем достигается стерильная среда в зоне операции. Соответственно, риск инфекционных осложнений существенно снижается. Что касается хирургического, анестезиологического оборудования, то это современная техника, которая позволяет отслеживать все возможные на данный момент показатели организма, начиная с таких банальных, как частота сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, но в том числе мы можем мониторировать такие показатели, как уровень наркоза, то есть глубина сна, не слишком глубоко, не слишком поверхностно, можем отслеживать нервно-мышечную передачу, то есть насколько больной расслаблен, причем это происходит в онлайн-режиме, ежесекунда мы видим состояние пациента, что называется, перед своими глазами.
4: Валерий Вячеславович, вот сейчас слушаю вас и понимаю, как далеко ушла медицина, потому что однажды, побывав в операционной, да, и увидев, как это много лет назад выглядело, понимая, что далеко шагнули. А вопрос, вот все предварительные какие-то обследования, которые необходимы для проведения хирургической операции, также можно пройти в стенах вашей клиники?
5: Конечно. Ну, с учетом того, что мы можем проводить так называемое лечение пациентов по замкнутому циклу. То есть пациент пришел, полностью получил обследование. Все абсолютно возможные, доступные на данный момент анализы, кроме каких, может быть, редких генетических анализов, они доступны, потому что группа компаний МедСи, мы располагаем собственную лабораторию, группа компаний МедСи располагает огромной лабораторией в Москве, где можно сделать все, что угодно, и полный комплекс предоперационной подготовки, ну, максимум 2 дня занимает. Соответственно, КТ, МРТ, электрокардиография, исследование дыхания, все это можно провести в нашей клинике в течение 1-2 дней без всяких проблем.
4: Здорово.
5: Подготовился, прооперировался, пошел на реабилитацию, выписался.
4: Слушайте, звучит как, знаете, такой план действий при необходимости, естественно. Но если говорить про современную медицину, мы все знаем, что она становится и совершенствуется технология, да, малоинвазивные способы лечения, то есть менее травматичная хирургия. А ваши хирурги, я так понимаю, что владеют этой малоинвазивной технологией, да, или как там, способом оперирования. Вообще, какие хирургические направления представлены в стационаре Росмед?
5: Ну да, естественно, малоинвазивная хирургия — это сейчас конек. Я бы хотел сказать, что во всем мире сейчас принята так называемая концепция фаст-трак, то есть это минимальная инвазивность, минимальное вмешательство в организм больного, скорейшее восстановление после операции, максимально быстрая реабилитация и возвращение к нормальному способу жизни. Поэтому, да, у нас распространены эндоскопические вмешательства, как на органах брюшной полости, на органах женской половой системы, урологические операции, и в том числе операции в полостях крупных суставов. Какие же направления у нас представлены? Ну, естественно, коньком нашим является травматология и ортопедия. Это такие высокотехнологические вмешательства, как эндопротезирование коленного, тазобедренного, в ближайшее время, надеюсь, плечевого сустава, и артроскопические вмешательства по стабилизации суставов, шву, мягкотканых структур, ну и также хирургия стопы. Общая хирургия, лечение доброкачественных новообразований, мягких тканей брюшной полости, вмешательство по поводу разнообразных грыж, желчнокаменной болезни, аппендицита. Вторым коньком нашим является бариатрическая хирургия, одно из наших ведущих направлений, то есть хирургическое лечение ожирения. Хирургия ЛОР у взрослых, у детей, сосудистая хирургия, прежде всего вмешательство на периферических венах, колопроктология, полный спектр абсолютно пластических вмешательств, в том числе и после вмешательства по поводу ожирения, по устранению избытков кожных покровов. Все операции выполняются ведущими специалистами региона. И спектр вот этих оперативных вмешательств мы буквально с каждым месяцем расширяем и расширяем. Ну и хотел бы отдельно отметить, что помимо хирургического лечения в нашем стационаре осуществляется по программам ВМП лечение сахарного диабета, в частности, имплантация инсулиновых помп и система постоянного непрерывного мониторинга глюкозы, который может отслеживать сам больной в онлайн-режиме и также может отслеживать ведущий его эндокринолог.
4: Слушайте, сколько всего вообще существует, удивительно. А Валерий Вячеславович, я предлагаю сейчас взять небольшую паузу, а после этого поговорить и про важный момент, да, любого, для любого хирургического отделения. Это момент реанимации, собственно, послеоперационных периодов. Буквально через минуту вернемся в эфир и обсудим, друзья, у нас в гостях заведующий круглосуточным хирургическим стационаром клиникой диагностического центра РУСМЕД в группе компании МЕДСИ Левин Валерий Вячеславович. Это программа «Суть дела». Мы вернемся через минуту.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
6: Радио «Рандеву».
3: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
7: Место силы. Место отдыха. Место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
8: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Суть дела». «Суть дела».
6: Радио
4: Продолжаем эфир, друзья. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». В гостях у нас заведующий круглосуточным хирургическим стационаром клиника диагностического центра «РУСМЕД» в группе компании «МЕДСИ» Левин Валерий Вячеславович. Мы в первой части программы уже поговорили о том, как оснащена, собственно, оснащен хирургический стационар. Он работает 24/7, то есть это круглосуточное наблюдение. Это 3 операционных, это все необходимое оборудование, это широчайший спектр хирургических услуг, малоинвазивный, то есть по методу фаст-трек. Мы уже это, я это уже запомнил, когда человек обращается, минимальное хирургическое вмешательство, максимальная помощь и быстрое восстановление. И вот как раз остановились мы на вопросе, который, мне кажется, тоже важно понимать. Хотя это слово обычно пугает, слово реанимация, да, но это как раз, наверное, та зона высоких технологий, где человек в каких-либо случаях, да, получает максимум помощи и максимально быстро приходит, ну, можно так сказать, возвращается к полноценной жизни. Или как-то по-другому это характеризуется, может быть, я неправильно. Вот у меня вопрос. Реанимационные кабинеты, собственно, можно ли оказать в вашей клинике с помощью каких-то методов и каких методов поддержать вот жизненно важные функции с помощью?
5: Ну, к счастью, к счастью, в нашей клинике реанимация – это такое достаточно условное слово, потому что мы стараемся до реанимации не доводить. То есть за счет того, что в клинике внедрен строжайший абсолютно протокол, даже не один протокол, а это множество протоколов стандартных операционных процедур, направленных на минимизацию любых, даже самых минимальных осложнений, начиная от случайного падения пациента, кончая инфекционными какими-то осложнениями операций. То есть это протоколы хирургической и анестезиологической безопасности. Поэтому шанс на развитие каких-либо осложнений, которые могут потребовать реанимации, на самом деле минимален. И, как я уже говорил, наша палата реанимации, они используются как палаты пробуждения. Пациент приехал после операции, он уже проснулся, и вот чтобы окончательно прийти в себя, и не испытывая боли, тошноты, чувствуя себя комфортно, поехать в палату, вот это такая палата пробуждения или после наркозного восстановления. Но тем не менее, оснащение нам позволяет проводить искусственную вентиляцию легких, опять-таки, широчайший спектр мониторинга жизненно важных функций, инфузию сильнодействующих различных препаратов при помощи насосной техники. Угу. Очень много всего, вплоть до возможности кардиостимуляции. Вот, пожалуй, единственное, о чем мы сейчас задумываемся, это о возможности дистанционного мониторинга пациентов и в операционных, и в палате реанимации, и в том числе в стационаре, чтобы любой дежурный доктор постоянно мог наблюдать, а что с пациентом происходит, даже без необходимости забегать в палату.
4: Ну вот как раз этот вопрос тоже у меня был на карандаше, можно так сказать. Послеоперационный период, даже несмотря на малоинвазивное, да, вмешательство, он же все равно присутствует, и мы уже поговорили, что условия все созданы, что палаты комфортабельные, да, что есть все необходимое. А есть ли возможность планово наблюдаться у врача, у вас в отделении в течение, ну, какого-то длительного времени после операции, чтобы избежать, там, не знаю, рецидивов, каких-то осложнений?
5: Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Причем, общение с врачом, с оперирующим врачом, с лечащим врачом, оно продолжается в течение всего времени до момента выписки, как минимум. Да, эти сроки короткие, максимум при самых больших операциях 4 дня. Самый длительный послеоперационный период. Большинство пациентов у нас пребывает сутки. Но, естественно, они потом приходят на перевязки к лечащему врачу, если они не иногородние. Они наблюдаются. Часть пациентов направляется нами в реабилитационные центры. Мы также имеем собственные реабилитационные возможности в клинической больнице. Один в городе Москва. Это один из крупнейших реабилитационных центров вообще в стране. Базы Приволжской медицинской академии и так далее, и так далее. Ну и кроме того, у нас реализована в группе компаний возможность дистанционного проведения. То есть человек, например, он еще до операции начинает проходить так называемую преабилитацию, подготовку к операции для улучшения и функциональных возможностей организма. И потом те же специалисты подхватывают его после операции, например, после эндопротезирования суставов. В первые же сутки в дистантном, в том числе формате, возможно, ведение пациента на протяжении достаточно длительного периода времени. Соответственно, лабораторный контроль имеем возможность, и все необходимые исследования, в случае, если у нас подозрения на какие-то неприятности, конечно, мы всегда можем это сделать. То есть пациент никогда не останется один.
4: Но про пациентов мы еще поговорим. Хотелось бы спросить про хирургов, потому что я знаю, что для врача возможность работать в хорошей, успешной клинике – это важно, но еще и, наверное, важно иметь профессионально расти, потому что специфика вообще частной медицины, да, и вообще медицины сейчас – это, наверное, какая-то рутина, да, это выполнение одних и тех же задач, типовые операции, в общем-то, уже все предусмотрено. А есть ли возможность для ваших специалистов обучаться, расти, развиваться? Созданы ли такие условия?
5: Конечно. Конечно, компания всецело приветствует как самостоятельную инициативу, как врачей, так и среднего медицинского персонала, но нужно понимать, что в группе компании МедСИС существует собственная медицинская академия. Поэтому при желании врач может всегда поехать на стажировку в клинические больницы самой группы компаний, ведущие медицинские учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Медсестры имеют возможность повышать квалификацию в колледже, проходить профессиональную переподготовку. Постоянно проводится дистанционное обучение персонала, и причем это касается не только чисто медицинских аспектов, там, а в том числе обучение коммуникативным навыкам, бизнес-процессам, ведению медицинской документации правильному, командной работе. То есть это постоянный непрерывный процесс. И вот я бы сказал, что это одна из фишечек, которая медиков привлекает именно в группу компании МедСИ. Это вот такая замечательная возможность.
4: Валерий Вячеславович, а если говорить про пациентов, вот очень часто сталкиваюсь с тем, что сейчас, ну, любую соцсеть открой, есть короткие видеоролики, да, в которых так или иначе даются какие-то медицинские рекомендации. Если раньше мы видели на телевидении в рекламе людей в белых халатах, да, и верили им, то сейчас это все переместилось на экран смартфона, когда люди, начитавшись что-то в интернете, посмотрев, начинают ставить сами себе диагнозы, назначать себе лечение. Это вот с последствием этого вы сталкиваетесь или это не так заметно?
5: Конечно, конечно, сталкиваемся. Ну, я бы здесь сказал, знаете, когда я учился в медакадемии, ну, это такая называется болезнь студента-медика, когда ты начинаешь читать учебники, вроде бы они правильные, но начинаешь находить у себя все подряд и просто погружаешься в какую-то депрессию. Потом уже с получением новых знаний, нового опыта, в том числе клинического, все это, вся шелуха отпадает и остается вот именно то, что нужно. Не всегда человек, который не имеет профильного образования, не зная физиологических процессов, биохимии, наконец, фармакологии, особенности действия препаратов, не всегда он действительно может критично оценить последствия тех или иных своих действий. Что называется, если ты посмотрел ролик про то, как правильно починить электророзетку, то это не делает тебя инженером по монтажу электросетей высокого напряжения. Поэтому, да, люди могут найти у себя то, чего нет, начать лечиться, получить побочки. С другой стороны, вот типичная ситуация, не обращать ни на что внимания, а там подкровило откуда-то, потом человек приходит, а у него четвертая стадия рака, мы ему помочь не можем. То есть вот такие вот полярные позиции. Но, с другой стороны, часто бывает интересно с пациентами общаться, потому что они действительно начитаны, образованы, они в теме проблемы. В особенности, например, интересно общаться с пациентами, которые больны сахарным диабетом. Они знают иногда действительно, я вот не специалист по сахарному диабету, но действительно иногда пациент такой, который много болеет, много общается с профессионалами, много читает, он действительно, может быть, с этой точки зрения лучше тебя. И иногда мы даже почерпываем какие-то знания, подходы от пациентов. И на самом деле это неплохо, потому что процесс медицины, он ушел от позиции папа-врач, ребенок-пациент. Это партнерские отношения, поэтому мы всегда должны быть готовы выслушать друг друга, выслушать точку зрения, всегда готовы узнать что-то новое, но все равно следует понимать, что врач всегда будет знать немножко больше.
4: Валерий Вячеславович, и, наверное, такой финальный вопрос, он, возможно, риторический, но все же, чтобы не попасть на операционный стол, мне кажется, это, ну, вот спроси любого человека, хочет ли он попасть, да, конечно, скажет нет. Есть ли какой-то, может быть, чек-лист, я не знаю, или там список врачей, или периодичность посещения? Что нужно делать, чтобы, если вы скажете оставаться здоровым, я приму этот вариант ответа, чтобы не попасть на операционный стол? Как часто нужно посещать каких-то врачей и максимально чувствовать себя прекрасно?
5: На самом деле здесь однозначного ответа дать нельзя, потому что каждый человек сугубо индивидуален, его семейная история индивидуальна, генетические предрасположенности, его образ жизни, работа, вредные факторы производства и так далее, и так далее. Это совокупность. Здесь нет... Да, например, существуют определенные так называемые чекапы. Я на самом деле не люблю это слово. Назовем это комплексным обследованием, которое завязано на известные факторы риска у определенных групп пациентов. Например, мужчины после 45, женщины и так далее. У них есть свои факторы риска, которые вот планово нужно проходить периодически, чтобы просто отловить, не дай бог что. Второе, это обращать внимание на изменения в состоянии своего здоровья. Попросту. Вести здоровый образ жизни. Это, конечно, навязывало как оскомину в зубах, но тем не менее. Но просто следить за собой, своевременно обращаться, чтобы разобраться с проблемой, ну, это вот и приведет к тому, что шанс попасть на операционный стол, он будет минимален.
4: Я правильно помню, Окский съезд 4.
5: Все верно.
4: Это адрес хирургического стационара круглосуточного действия, где вы являетесь заведующим?
5: Абсолютно. Прямо напротив областного суда.
4: Вот. Так что, друзья, на всякий случай, просто запомните этот адрес не к тому, чтобы обязательно там оказаться, но знайте, что по этому адресу находятся люди, профессионалы своего дела, которые готовы помочь, и вы, когда, Валерий Вячеславович, сказали, что максимальный срок реабилитации составляет 4 дня, я, конечно, в этот момент, правда, сильно удивился, потому что 15 лет назад этот период восстановления был гораздо-гораздо дольше. Друзья, пожалуйста, не болейте. Валерий Вячеславович, вам огромное спасибо, что все разъяснили, разложили по полочкам, по кабинетам, можно так сказать. Вот. Надеюсь, что из-под ваших рук и рук вашей команды люди будут выходить здоровыми, счастливыми и будут с благодарностью вспоминать нашу сегодняшнюю встречу как минимум.
5: Спасибо, всем здоровья.
4: Благодарю вас. У нас в гостях заведующий круглосуточным хирургическим стационаром клиникой диагностического центра РУСМЕД в группе компаний МедСи на Окском съезде 4 Левин Валерий Вячеславович. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
3: Это «Суть дела» на радио РДВ.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
4: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? Вок-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Рандеву с джазом.
3: Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» — цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» — «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
0: В эфире «Радио Рандеву».

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Что такое песни, я не понимаю. Это же звуки, какие-то слова. И почему они меня так задевают? И что? Что во мне происходит, когда я слышу эти звуки, эти слова? А эти слова, может быть, вообще на каком-то непонятном мне языке, и поет их чужой человек.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, будут идти дожди, воздух прогреется до 20 градусов тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производстве льняного волокна в Нижегородской области, обороте нижегородских IT-компаний, патенте нижегородских ученых на изделия для атомных реакторов и льготном кредитовании для малого и среднего бизнеса. Производство льняного волокна запустят в Шаранском округе Нижегородской области. Земельный совет при правительстве региона одобрил выделение участка. Ожидается, что ежегодно на предприятии в Шаранге будет выпускаться не менее 3000 тонн льняного волокна, применяемого в производстве пряжи и ткани. Инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей. Ранее инвестор получил участок в Шахуне. Компания уже возделывает лен Долгунец в Тонкинском округе, что гарантирует стабильную работу нового производства. Планируется, что предприятие будет запущено в третьем квартале 2027 года. Также запланирована реализация второй очереди проекта в Шахунском округе. Проект реализуется при поддержке корпорации развития Нижегородской области. Три нижегородские IT-компании с суммарной выручкой более 4,5 миллиардов рублей вошли в рейтинг крупнейших в России, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области со ссылкой на рейтинг IT-компании агентства РАЕКС по итогам 2025 года. В рейтинге участвуют крупнейшие IT-холдинги и системообразующие компании российского рынка. Он оценивает суммарную выручку, ключевые направления развития и перспективы в цифровой индустрии. 27 место занял нижегородский разработчик мобильных приложений и цифровых сервисов Marisa Digital. Выручка компании составила 3,6 миллиарда рублей. На 47-й строке рейтинга компания ИТЛ, занимающаяся комплексным обслуживанием систем. Выручка 844 миллиона рублей. 53-е место в рейтинге заняла компания Gitwise, специализирующаяся на системной интеграции и администрировании. Ее выручка составила более 118 миллионов рублей. Ученые Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева получили патент на решетку тепловыделяющей сборки ядерного энергетического реактора для повышения безопасности реакторов семейства РИДМ, который используется на современных атомных ледоколах. Решетка отвечает за безопасную и стабильную работу активной зоны реактора. Внутри реактора расположены тепловыделяющие сборки, пучки длинных стержней, в которых происходит ядерная реакция с выделением тепла. Если решетки нет или она в плохом состоянии, стержни начинают вибрировать, тереться друг от друга и в итоге повреждаются. Это может привести к аварии. Новая конструкция решетки отличается сразу несколькими преимуществами. Повышенная безопасность, геометрическая стабильность, упрощение производства и сборки. Эффективность конструкции уже подтверждена с помощью компьютерного моделирования. Следующим этапом станут экспериментальные испытания. Предполагается, что разработка будет использоваться в реакторах типа РИТМ. Кроме того, технологии можно найти применение на плавучих атомных энергоблоках, атомных станциях малой мощности, а после дальнейшей доработки и в составе ядерных реакторов большой мощности. Клиентам НБД банка вновь стала доступна программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно познакомиться в офисах НБД банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдают тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
8: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву. If you decide to walk away so easily,

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Сломались любимые очки? Vogue Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Vogue Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Vogue Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Vogue Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология».

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, будут идти дожди, воздух прогреется до 20 градусов тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Отремонтировать

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

классика мировой музыки. Шведский дуэт Roxette, Per Gessle, Мария Фридриксон. Их хит номер два Joyride. Все в путешествии, да, перед выходными особенно. Тем более, что ситуация с бензином стала более понятной. И, в общем-то, можно даже заправиться и без очередей. И это хорошо. 31 июля сегодня, друзья. Завершается второй месяц лета. Лето, как всегда, проходит быстрее, чем все остальные времена года, но для каждого из нас. Ключевая история – это даже не дни, а глубина, с которой мы ощущаем летнее настроение и переживаем, надеюсь, свои светлые чувства. Плюс 22 градуса сейчас в Нижнем Новгороде, 4 балла пробки на улицах. В студии с вами Руслан Станчев, это «Радио Рандеву» и Brandon Flowers, Killers, Forever Young.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
6: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО «НБД Банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
7: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о продаже топлива по QR-коду, субсидии для Нижегородского технопарка «Старк», запуске еще одного тоннеля проходческого комплекса и льготном кредитовании малого и среднего бизнеса. Продажи топлива по QR-коду начали тестировать в Нижегородской области. На новую схему перешла одна АЗС «Лукойла» в Ветлуге. Ранее на оперштабе Ветлужский округ был определен в качестве пилотной территории для отработки системы. При необходимости ее можно будет масштабировать. QR-код оформляется через чат-бот «Топливо 52» в МАКСе с авторизацией по номеру телефона на конкретный госномер автомобиля. По одному QR-коду можно один раз заправить автомобиль по общим правилам, действующим на АЗС. Факт заправки аннулирует QR-код. В следующий раз его можно будет получить через двое суток после заправки. Новая система позволит регулировать количество топлива на сетевой АЗС, в том числе исходя из количества запросов на получение QR-кода. При необходимости объем поставки увеличит, прокомментировали в пресс-службе правительства Нижегородской области. Нижегородский технопарк «Старк» получит 200 миллионов рублей из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры и дооснащение, сообщили в правительстве Российской Федерации. Субсидия выделена по госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика». Технопарк «Старк» — это промышленная экосистема, где резидент реализует свои производственные и инновационные проекты. Площадка технопарка находится в Нижнем Новгороде. В 2025 году «Старк» подтвердил соответствие требованиям Минпромторга России. На сегодняшний день в технопарке более 10 резидентов. Это производители автокомпонентов, металлоизделий и металлических конструкций, промышленных роботов и роботизированного оборудования, метизной продукции и так далее. Правительство Нижегородской области сообщили, что в дополнение к федеральному финансированию регион выделит 50 миллионов рублей из областного бюджета. Еще 200 миллионов рублей внесет управляющая компания. В Нижнем Новгороде началась проходка финального 4-го тоннеля, который соединит действующую станцию метро Горьковской с новыми станциями. Тоннель-проходческий комплекс начал движение от площади Горького в сторону площади Свободы. Он пойдет параллельно щиту Евдокия, который запустили в мае. Тоннели лишь немного разойдутся, чтобы обойти исторический квартал 1833 года, который является объектом культурного наследия. Для старта двух механизированных комплексов был сооружен котлован монтажной камеры с распорной системой из 4 ярусов, которая состоит из 311 тонн металлоконструкции, а также разработано 18 тысяч кубометров грунта. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что в этом году метростроица планирует полностью завершить подземные работы в историческом центре Нижнего Новгорода, а дальше начнется возведение самих станций и вестибюлей. Клиентам НБД Банка вновь стала доступна программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно познакомиться в офисах МВД банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
8: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. Just we...

радиостанция России, радио «Рандеву», «Just with you», «Мона Лиза», «Bring my heart», да. «Чтобы мои сны стали реальностью», «Мона Лиза отдала мне свое сердце», да. «Передала мне свое сердце», и теперь нас. И теперь нас двое, и мы как одно целое. Вот примерно такая вольная версия моего перевода этой замечательной песни из 80-х годов прошлого столетия. Modern Talking ее исполняли, но это Томас Андерс, фронтмен, вокалист Modern Talking, перезаписал все лучшие песни и в новой версии она звучит так. Хотя мне кажется, что все это очень идентично, просто лучше саунд, более современное звучание, ремастеринг соответствующий. На все времена, особенно для тех, кто родился в позднем СССР. Ну, позднее это после 70-х. Наша молодость и юность, но и звучит актуально до сих пор. Ну, особенно на радио «Рандеву», радиостанция, которой 34 года, да, что вы хотели. Мы звучим так же практически, как звучали 30 с лишним лет тому назад. Да и голоса те же. Здравствуйте, я Руслан Станчев. 5 баллов пробки. Синоптики обещают теплую погоду, начало августа, плюс 23, плюс 26, ну а выходные будет жарко, а воскресенье.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай. Давай еще.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Утираем слезы, провожаем июль. Он, как всегда, был странным, как и все месяцы наших последних лет. Странных, непростой, сложный, но он уже практически позади. Джаями на рэве «Цветы». Здравствуйте, друзья! Если мы с вами сегодня еще не встречались, я желаю вам хорошей дороги домой, ну или куда вы собираетесь. Возможно, дача, возможно, друзья, или, может быть, другой город. Я желаю вам хорошей дороги, ощущения счастья рядом с близкими. Пусть все случится по вашему сценарию. В финале часа появится Depeche Mode и их суперхит Master and Servant. Ну а сейчас еще одни супермузыканты, одни из лучших, на мой взгляд, норвежцы А-ха. The sun always shine on TV. Там солнце светит только по телевизору.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» — это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на радио «Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». город Богородск, механизаторов 10. Подробнее на domandbeton52.ru.
7: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, будут идти дожди, воздух прогреется до 20 градусов тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. —

вами радио «Рандеву», Black Eyed Peas в начале часа. Двигаемся дальше, завершается рабочая неделя, и вместе с ней июль, который, как всегда, пролетел как один день. Я Руслан Станчев, здравствуйте, хорошего вечера вам, оставайтесь вместе с нами на 103.4 FM. Джо Годдард продолжит мой эфир «Lose Your Love».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: Четыре FM.

0: Дебора.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Юлия Зиверт и «Три дня дождя. Выдыхай». Друзья, я как раз сегодня записал видео о том, как дышать правильно. Это очень важно, кстати говоря, и для публичных коммуникаций. Большинство из нас дышит неверно, и поэтому у нас сложности с поддержанием ритма, с артикуляцией, с паузами, с тембром. Поищите. Вы найдете это видео в Максе. Станчев говорит. Там сейчас можно по поиску найти, да. Такая опция появилась. В Максе Станчев говорит. Или в Телеграме, пока он еще работает, тоже Станчев говорит. Или на моей личной странице ВКонтакте. Просто Руслан Станчев. Поиск вам выдаст меня первым номером. Это для всех, кто интересуется публичными коммуникациями. У нас сейчас каникулы, да, я достаточно жарко провел лето. У меня в июле было 45 часов мастер-классов. Сейчас пауза, это замечательно. Отдыхаю, готовлюсь к новому сезону, обновляю презентации. Написал отдельный большой труд, посвященный переговорам. И в следующем сезоне это будет одна из главных тем тому, что я буду рассказывать, чему буду учить, и публичные коммуникации, и переговоры, и как продавать, не продавая, и психология лжи, все это на моих мастер-классах, так что следите за информацией. Я думаю, что увидимся с вами, друзья, увидимся, когда увидимся.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Казахстана, частый гость, в том числе и в Нижнем Новгороде, дает свои сольные концерты при полных аншлагах. Нам нравится его творчество, в том числе и хорошо сделанные каверы. В последнее время это стало современным, перепевать классику российскую. Вот и Сироткин спел, тоже является частью вселенной, она уже в нашем эфире.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе. Я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие.

стоял как вкопанный. У меня не было слов. Я еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом.

Мы начинали, мечтая наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

студии радио «Рандеву». С вами остается Руслан Станчев. Завершается рабочая неделя, и этот июль месяц. Еще один июль нашей жизни. Жаловаться не будем. Странный, но в целом достаточно тепло, что требуется от лета, конечно, в первую очередь. В финале часа Майкл Джексон, всех времен и народов, «Beat It». 6 баллов на улицах Нижнего Новгорода, пробки. Машины появились, да, все разъезжаются. Плюс 21. Сейчас выходные, 26 завтра и 29 в воскресенье. В понедельник 26, ну и всю неделю следующую плюс 23, плюс

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: А может жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
8: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области?» Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, будут идти дожди, воздух прогреется до 20 градусов тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Лана Дель Рей начала свою блистательную карьеру, одна из самых, на мой взгляд, особенных вокалисток современности, конечно, выдающийся тембр голоса и песни, вся эта такая роскошная грусть, да, такая драма во всех песнях о тяжелой женской участи, разбитых сердцах и все то, что воспевают поэты и музыканты уже не один век. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Завершился рабочий день, завершается рабочая неделя и рабочий июль 2026 года. Я желаю всем хорошего вечера и отличных выходных. Альфа Блонди в регги-формате дает свою версию песни группы Pink Floyd «Wish You Were Here» на радио «Ран».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: светлая сладость, ты капелька, елка.
1: С вами радио «Рандеву», елка и блистательный актер Гоша Куценко на 103.4 FM «Капли». Совсем скоро Сироткин и «Август», в честь «Августа», который начнется вот-вот. «Плацебо», «Планка», «Патрик Кэш», «Сия» и в финале часа.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний. Город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Сергей Сироткин спел про август. Он наступает. Один из самых сложных месяцев в году, но мы с вами и это переживем. Хорошего вечера вам, отличных выходных дней. Я Руслан Станчев. До

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на «Радио Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
0: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, будут идти дожди, воздух прогреется до 20 градусов тепла.
9: слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
10: Повтор программы «Топчи Лайв».
11: Everyone understands house music. It's a spiritual thing.
12: Топчи Лайф.
11: A body thing.
12: На радио «Рандеву».
11: A soul thing.
12: 103.4 FM.
13: Ой, давненько не слышал я этот джингл. Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Флекси и Андрей Топчий.
14: Привет, привет, друзья.
13: Привет, привет.
14: Немножко у нас тут звенит.
13: Звенит январское вьюга, а у нас так чуть-чуть подсвистывает. Да, чуть-чуть подсвистывает.
14: Вот.
13: Итак, друзья, программа «Топчи Лайф» вернулась из каникул, наверное, летние, их можно так у нас называть. Так обычно происходит летом, и теперь мы вместе в эфире. И это прекрасно. Андрюша, как ты провел свое лето? Скажи мне.
14: Ну,
13: вот которое прошло.
14: Да, лето еще у нас не закончилось.
13: Июнь с июлем.
14: Да. Провел я по-разному, Алексей. Вот, но, наверное, одно из глобальных событий, которое было, это я сходил в плавание вот, из Петропавловска-Камчатский до Анадыря, до Чукотки, то есть с Камчатки на Чукотку, по морю, по Тихому океану. В общем, незабываемое путешествие.
13: Да, интересно.
14: Я, как говорится, шел и по морю и работал. Иногда у нас были высадки.
13: Ага, все понятно. Ну, там с известными артистами, я знаю, там с Аленой Свиридовой катался, с Гришковцом.
14: Да-да-да, были эти
13: артисты. И, конечно, диджей Топчий.
14: Да, точно.
13: Развлекал публику, это было прекрасно. А теперь он будет это делать в прямом эфире радио «Рандеву». Итак, друзья, сегодня среда, 29 число, если вы не в повторе нас слушаете. Ну, а если вы слушаете в повторе, то, возможно, сегодня пятница вечера или суббота утро. В любом случае, всех мы приветствуем, всех любим, по всем соскучились именно в рамках этой программы. И поэтому мы начинаем наш эфир. С какого произведения, когда он был выпущен?
14: Мирка и Мекс, «Weigh Me Down». Это совершенно новая пластинка. Июль месяц.
13: Июль месяц. Да. О-о-о, то есть это прямо сейчас. Друзья, это программа «Топчи Лайф». Оставайтесь с нами в прямом эфире. Андрей Топчий представит вам потрясающую новую электронную музыку. Итак, мы вернулись.

0: В эфире программа под названием «Топчи Лайф». Андрей Топчи в студии «Радио Рандеву», можно сказать, практически впервые за лето. Мы что-то там было вначале, да. Но мы уже забыли, прошло время. Говори, говори, все нормально.
1: Да, лето, лето, лето. Очень прекрасное лето, на самом деле, хорошее. И, ну, как сказать, очень много событий, конечно. Вот. И музыки, конечно, очень много, которые хочется поставить. Тем более, был такой огромный перерыв, можно сказать. Потому что мы буквально открыли лето и закрыли его сразу.
0: Ну, вот, у нас же с тобой передача не только музыкальная, но и просветительская. И поэтому ты нас всех просвещаешь. Людей, которые не так много знают о музыке, как ты. Ты говорил, что лето — это время, когда треки, в общем, не пишутся новые, а просто выпускаются заранее приготовленные. А ребята сейчас все на дискотеках, на разных...
1: Да, в основном. Потому что время студийное прошло, скажем, в основном это зима, весна, то есть весной уже начинают обкатываться новые релизы потихоньку, и к лету как раз они все бенгеры, как говорится, подготовлены, потому что очень много площадок, много фестивалей, и, соответственно, все музыканты начинают очень большую гастрольную деятельность.
0: Ну, как говорится, в общем, не до работы.
1: Не до работы, да. И выпускаются треки, которые, в общем-то, у нас были заготовлены, скажем, весной.
0: Угу.
1: Вот. Так что вот и...
0: Это, в общем, закономерно, что так
1: закономерно
0: происходит.
1: Закономерно, да. У нас играл Revival House, Joyful Noise. Трек, который, значит, он вышел тоже совсем недавно на лейбле Peppermint Jam. Это лейбл Mos T нашего известнейшего.
0: Вот. Заслуженного работника культуры, да.
1: Дальше мы двигаемся. Симус Хаджи, Кэти Браун, легендарная нью-йоркская певица, Better Place в ремиксе DJ Future. В общем, вот такие новые релизы. Это все лето. Это лето. И в основном, конечно, июль сегодня будет у нас.
0: В общем, нашу программу сегодня можно будет назвать как «Это лето». А скажи, пожалуйста, будут ли у нас рубрики, про которых мы уже даже забыли? Это премьера песни в конце часа. И будем ли мы вспоминать какой-нибудь глобальный мега-хит дискотек прошлых лет? Не готовился, да?
1: Нет, нет. Дело не в том, что не готовился. Очень у нас короткая, на самом деле, программа, и очень много музыки накопилось, поэтому хочется
0: Old
1: сегодня...
0: Old Gold мы на сегодня
1: мы
0: не используем.
1: Сделаем только совершенно new.
0: Хорошо, хорошо, договорились. Поехали.
1: Давай.

0: Райт, Христофор Бонифач.
1: All right, да. Видишь, как ты сразу даже узнал. Я не представил, а ты уже все слышишь. Молодец.
0: Ну, так он же поет, я же, у меня уши-то есть немножко.
1: Да, да, конечно. Рабочие уши.
0: Да, да, да, да.
1: Вот.
0: Еще рабочие.
1: Да, да. Это Роланд Кларк и Tenacious выпустили новый релиз All Right. Вот. Мы как раз с тобой тут пока слушали его, так рассуждали по поводу очень похожести голоса.
0: Ну да, Андрей обратил внимание, что он похож на Принца, и я теперь, как говорят, не могу развидеть. Теперь мне кажется, да, что
1: наверное.
0: Да.
1: Ну, это мое виженное.
0: Да, да, да, это очень, очень действительно похоже, и мы тут сразу про судьбу Принца поговорили. Было чем заняться нам, например, этой композиции. Но мы давай представим всю музыку, которая уже прозвучала, и что нас ждет впереди. Также расскажи, потому что это только в твоей голове, Андрей. Мы не сможем ничего сделать, поскольку ты не вел записи.
1: Ну вот да.
0: Ты жив, ты с нами, мы рады.
1: Да, хорошо. Ну, этот релиз я представил, это Роланд Кларк.
0: Еще раз.
1: Еще раз, три попытка третья. Роланд Кларк, Tenacious, релиз All Right называется. Вот. А вместо нашей рубрики Old Gold, которую мы любим, да, тоже, вот, я решил поставить новую версию, которую сделали на очень легендарный трек Suena Latino. Это версии 26-го года. Сама композиция Sonic Soul Orchestra была сделана в свое время. Вот трек очень известный. Мне очень нравится. И версия очень такая хорошая.
0: Ну, то есть ты так схитрил.
1: Схитрил, можно сказать, да. Да.
0: Как бы старую песенку, но...
1: Чтобы и старые, и новые, как говорится. Вот.
0: Хорошо, поехали, спасибо большое. Давай будем вспоминать вместе.
1: Окей, окей.
0: Так, дорогие друзья, кто забыл уже, по средам у нас в 10 часов выходит программа под названием «Топчи Лайф». Андрей Топчи в прямом эфире сводит для нас новейшую электронную музыку, которую мы еще не слышали, и знакомимся с ней в прямом эфире. Также есть повторы по пятнице вечером и субботу утром.

0: Майки.
1: Какая музыка замечательная, веселая, позитивная, то, что нужно для рабочего полдня, мне кажется.
0: Утро еще.
1: Ну почти, хорошо, да. Утро. Это просто я рано встаю, для меня это уже почему-то кажется...
0: Ты молодец,
1: уже,
0: конечно.
1: Что уже давно глубокий день. Вот, на самом деле, конечно, утро 10:31. Мы слушаем какую-то удивительно позитивную историю, где, в общем-то, люди не поют, а говорят, но как это делают?
0: Да, Soul Makossa, совершенно новый релиз от Милли, который вышел на мажорном лейбле Defected. Вот, хорошая пластиночка. Ну и следующая пластинка не менее как бы хорошая, но я думаю, это абсолютный бенгер. Он уже, как говорится, и сразу был им назначен, наверное. Это Хюгель, Френч Монтана и, как говорится, присоединившийся к ним Дэвид Гетта. Вот, с совершенно новой пластинкой, которая вышла долгожданно летом. Ну, была она, как говорится, подготовлена заранее. Долго крутилась Хюгелем, не выпускалась. И под выпуск своего альбома в конце июня месяца он как раз и бомбанул этот сингл, который мы сейчас ставим. Он называется «Shine». Вот. Правда, не понимаю роль Дэвида Гетта в произведении этом, но ничего, они, в общем, там, видимо, договорились.
1: Ходил просто по студии с красивым видом.
0: И говорил, давай все-таки включим.
1: Давай, дорогой.
0: Ну, мы включаем тогда.
1: Да.
0: Shine! Ура!

0: В эфире программа «Топ Чи Лайф». Андрей Топчи Блюзов, Алексей, студии «Радио Рандеву» в прямом эфире. Если вы слушаете нас в среду, возможно, что вы нас слушаете в пятницу вечером или в субботу утром. Это повторы, но это не отменяет совершенно значимости этих композиций, потому что эту музыку мы слушаем впервые в прямом эфире, потому что Андрей Топчи нам ее принес. Мы закончили летние каникулы свои, приступили к работе, и, соответственно, это первый выпуск после длительного перерыва в прямом эфире. Ну, давай, рассказывай о музыке, дорогой наш музыкальный друг.
1: Да, новый релиз Disappear и Саймон Эллис выпустили, я бы сказал, реинкарнацию или новую версию Walking on a Dream известнейшей группы Empire of the Sun. Вот, хорошая версия вышла, вот, и Disappear вообще в последнее время радует вот этими такими, скажем, каверами или даже ремиксами. Ну, в общем, у него очень хорошо получается. Наверное, он даже сменил Purple Disco Machine на этой, как говорится, Ниве. Да. Вот, такой диско-фанк.
0: Да.
1: А тут Disappear. Ну, ничего, в общем. И у нас появляется наш большой друг нашей программы. Это Дэвид Пен с новым релизом Satisfy My Soul. Отличная пластинка.
0: Это новый летний хит, надо полагать, будет, скорее всего, на танцполах этой прекрасной планеты.

0: Ну и замечательная веселая музыка, она вполне могла бы пойти в какой-нибудь развеселый фильм, позитивный, хороший. Жаль, что сейчас таких не снимают.
1: Это тем более должно быть итальянское кино, потому что трек называется «Italian Job». Сделал его Соса из UK. Вот, но прям чувствуется итальянское вот это летнее настроение.
0: Да, причем Италия тех лет, не сегодняшние уж точно, а вот тех лет, да, которые...
1: Не с грязными иммигрантами, да.
0: Да, которые у нас ассоциируются с Пьером Ришаром, какими-то французскими такими историями.
1: Марчелло Мастроянни,
0: да. Ну, может быть и так. Да, ну, в общем, о чем-то хорошем хочется сразу думать и о чем-то позитивном. Таким, как погода сегодня за окном. Солнце светит, все прекрасно. Если вы нас слушаете в прямом эфире в среду, 29 июня, что там у вас происходит в пятницу вечером или в субботу утром, я еще не знаю, потому что это в будущем. Наша программа может заглянуть и в будущее. Ну, а сейчас Андрей Топчий расскажет нам о музыке все-таки. Ради чего мы собрались.
1: Да, ну вот трек я представлял. И дальше у нас Ferric Downs с треком Say What You Mean. Вот, тоже хорошая работа. Вот, немножко мы уходим в глубину под конец программы. И скоро, наверное, все-таки представим. Я решил трек представить, который будет следующим. Ну, назовем его... Пусть он будет
0: премьерой. В этой программе.
1: Да, премьерой.
0: Но у нас есть такая традиция. Да, мы как бы отдельно представляем произведение, которое чем-то отличается все-таки от других, которые звучали в этом часе.
1: Say What You Mean, Ferric Downs.

0: Ну, какой приятный трек. Как-то все в нем хорошо звучит. И музыка, и аранжировка, и звучение, и голос. Все
1: да, сведено очень здорово и глубоко. Вот, со знанием дела. Да, Ferric Down большой мастер. Вот, ну, у нас программа подходит к концу, к сожалению. Вот, очень много треков остается, но у нас впереди еще много эфиров, и я думаю, мы реализуем эти
0: моменты. Да, будем надеяться, что у нас
1: моменты.
0: Впереди много эфиров.
1: Да, надеемся, да.
0: Как получится.
1: Ну, всегда надеемся на лучшее, как
0: да.
1: и все.
0: Вот. Это да. Ну, в общем, у нас был долгий перерыв, летние каникулы, и сейчас мы приступили, вот мы с Андреем обсудили, что у нас есть практически все возможности эфиры теперь по средам делать в прямом эфире, и если не успеваете или просто так нравится, что хотите еще раз послушать, то, пожалуйста, слушайте повторы. На рандеву они выходят по субботам вечером, когда вы закончили работу, отправляетесь на дачу или загородные дома, и по воскресеньям, ой, по субботам с утра. Вот. Все сказал, что мог и хотел, поэтому мои слова закончились. Андрюша, представляй новый трек, премьеру песни, и будем прощаться с нашими радиослушателями на неделю.
1: Да, в общем, приятно представить новый трек, действительно, потому что он сделан нашим земляком. Вот, трек сделал Байор, и вот это Жора Георгий, вот он, большой друг, товарищ, который даже иногда слушает наши эфиры, очень здорово.
0: Ой, привет ему,
1: да,
0: друг слушает.
1: Да, вот трек I Can Dance, который даже вылетел на портале Beatport, это известнейший и величайший, наверное, уже такой ресурс стриминговый, где покупается музыка. Вот, Байор, I Can Dance, трек, совершенно новый релиз, давайте слушать его. И
0: завершать программу да. именно этим треком. Это была программа под названием «Топчи Лайф». Андрей Топчи, наш великий, прекрасный диск жокей, блюзов Алексей, были в прямом эфире. Обязательно услышимся в следующую среду. И также это будет 10 утра.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производстве льняного волокна в Нижегородской области, обороте нижегородских IT-компаний, патенте нижегородских ученых на изделия для атомных реакторов и льготном кредитовании для малого и среднего бизнеса. Производство льняного волокна запустят в Шаранском округе Нижегородской области. Земельный совет при правительстве региона одобрил выделение участка. Ожидается, что ежегодно на предприятии в Шаранге будет выпускаться не менее 3000 тонн льняного волокна, применяемого в производстве пряжи и ткани. Инвестиции в проект составят 2,7 миллиарда рублей. Ранее инвестор получил участок в Шахуне. Компания уже возделывает лен Долгунец в Тонкинском округе, что гарантирует стабильную работу нового производства. Планируется, что предприятие будет запущено в третьем квартале 2027 года. Также запланирована реализация второй очереди проекта в Шахунском округе. Проект реализуется при поддержке корпорации развития Нижегородской области. Три нижегородские IT-компании с суммарной выручкой более 4,5 миллиардов рублей вошли в рейтинг крупнейших в России, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области со ссылкой на рейтинг IT-компании агентства РАЕКС по итогам 2025 года. В рейтинге участвуют крупнейшие IT-холдинги и системообразующие компании российского рынка. Он оценивает суммарную выручку, ключевые направления развития и перспективы в цифровой индустрии. 27-е место занял нижегородский разработчик мобильных приложений и цифровых сервисов Marisa Digital. Выручка компании составила 3,6 рублей. На 47-й строке рейтинга компания ИТЛ, занимающаяся комплексным обслуживанием систем. Выручка 844 миллиона рублей. 53-е место в рейтинге заняла компания Gitwise, специализирующаяся на системной интеграции и администрировании. Ее выручка составила более 118 миллионов рублей. Ученые Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева получили патент на решетку тепловыделяющей сборки ядерного энергетического реактора для повышения безопасности реакторов семейства РИДН, который используется на современных атомных ледоколах. Решетка отвечает за безопасную и стабильную работу активной зоны реактора. Внутри реактора расположены тепловыделяющие сборки, пучки длинных стержней, в которых происходит ядерная реакция с выделением тепла. Если решетки нет или она в плохом состоянии, стержни начинают вибрировать, тереться друг от друга и в итоге повреждаются. Это может привести к аварии. Новая конструкция решетки отличается сразу несколькими преимуществами. Повышенная безопасность, геометрическая стабильность, упрощение производства и сборки. Эффективность конструкции уже подтверждена с помощью компьютерного моделирования. Следующим этапом станут экспериментальные испытания. Предполагается, что разработка будет использоваться в реакторах типа РИТМ. Кроме того, технология может найти применение на плавучих атомных энергоблоках, атомных станциях малой мощности, а после дальнейшей доработки и в составе ядерных реакторов большой мощности. Клиентам НБД Банка вновь стала доступна программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Она позволяет предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно познакомиться в офисах НБД банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается пасмурная погода, будут идти дожди, воздух прогреется до 20 градусов тепла.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Рандеву с джазом. Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: В эфире «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО СЗ ННДК «Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: когда ожидать первую волну гриппа в Нижегородской области? Об актуальных мерах поддержки нижегородского бизнеса. Также о том, откуда чаще всего эвакуируют машины в городе. Первая волна заболеваемости гриппом ожидается в области уже в начале сентября. Об этом предупредил телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. В новом эпидсезоне планируется привить от гриппа не менее 60% жителей региона. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское правительство предложило новые меры поддержки бизнеса. В частности, на оперативном штабе принято решение обратиться в Минтранс с предложением о заморозке тарифов Платона для грузоперевозчиков по причине ощутимых убытков в отрасли. Также проработают внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения и пересмотр базы НДС. Кроме того, составят списки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады маркетплейсов. С начала года в Нижнем зафиксировали более 5000 нарушений правил остановки и стоянки авто. Об этом сообщается со ссылкой на региональное ГУ МВД. Чаще всего автомобили эвакуируют с улиц Горького, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Рождественской, Свободы и Дмитрия Павлова. В списке также Сормовское шоссе, проспекты Кораблестроителей и Героев, Бурнаковский проезд и переулок Гранитный. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Рандеву сделано в Нижнем Новгороде, собрано вручную.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил: не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.